ай моня, ай годи, ай коню, ай, ай прыгуша. Ай прыгуша, сяну тимана. А сен инрати. Суба так он, так он, так он. Эки ханумон секи на ней.